По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, возможен дождь. Ветер северо-западный 4-6 метров в секунду, порывы до 17. Температура воздуха утром 7-11 градусов. В течение дня 14-16 со знаком «плюс».

Я там видел звезды, ты появилась из ниоткуда и пропала в никуда. Но если тебя нет, не значит, что любить не буду.

0: 4 часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, возможен дождь. Ветер северо-западный 4-6 метров в секунду, порывы до 17. Температура воздуха утром 7-11 градусов. В течение дня 14-16 со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, возможен дождь. Ветер северо-западный 4-6 метров в секунду, порывы до 17. Температура воздуха утром 7-11 градусов. В течение дня 14-16 со знаком «плюс».

По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность, возможен дождь. Ветер северо-западный 4-6 метров в секунду, порывы до 17. Температура воздуха утром 7-11 градусов. В течение дня 14-16 со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность. Возможен дождь. Ветер северо-западный 4-6 метров в секунду. Порывы до 17. Температура воздуха утром 7-11 градусов. В течение дня 14-16 со знаком плюс.

0: Наше радио. Баранович ФМ.
1: Это будет наш с тобой секрет.

я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность. Возможен дождь. Ветер северо-западный 4-6 метров в секунду. Порывы до 17. Температура воздуха утром 7-11 градусов. В течение дня 14-16 со знаком плюс.

0: Баранович ФМ. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность. Возможен дождь. Ветер северо-западный 4-6 метров в секунду. Порывы до 17. Температура воздуха утром 7-11 градусов. В течение дня 14-16 со знаком плюс.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность. Возможен дождь. Ветер северо-западный 4-6 метров в секунду. Порывы до 17. Температура воздуха утром 7-11 градусов. В течение дня 14-16 со знаком плюс.

0: Реклама.
1: Заезжай в Макбай за подарком! С 27 мая по 7 июня уникальный диффузор в авто бесплатно при покупке любого большого комбо. Только на Макдрайв в Бресте и Барановичах. Подробности на сайте Макбай или по номеру +375 17 247 0176.
2: Птицефабрика «Дружба» приглашает на работу инженера по холодильному оборудованию, инженера-энергетика, инженера по эксплуатации машино-тракторного парка, специалиста по снабжению, врача-стоматолога. По вопросу трудоустройства обращаться по телефону 48 99 38 или А1 8 029 393 96 64.
3: Лечиться, а не ходить по врачам. Медицинский центр «Дейском». УЗИ, гинекология, стоматология. Работаем без выходных и в праздничные дни. Телефон МТС, код 029-267-22-88. Улица Притыцкого, 67.
4: Магазину «Южанка» срочно требуются грузчики. Звонить по телефону МТС, код 029-791-77-23.
5: Телефон рекламной службы 60-36-36.
6: Воскресенье. Наши песни. В эфире радио «Баранович ФМ» «Русский рок». Песни, группы, альбомы слушаем в воскресенье с 6 до 7 вечера. Наши песни.

0: Барановичи FM новости.
1: В Барановичах 7:30. В студии Саша Машкетова. Доброе утро. Почти 20 представителей от партии дружественных Беларуси государств примут участие в конференции в Бресте. Армейское дело за 10 дней. 520 десятиклассников Барановичи проходят учебно-полевые сборы. Об этом и другом подробнее. В Бресте 28-30 мая пройдет вторая международная конференция «Государственный суверенитет и принципы международных отношений в условиях многополярности и многообразия в 21 веке». Свое участие подтвердили почти 20 представителей от партии дружественных Беларуси государств. К мероприятию присоединится председатель партии социалистов Молдовы Игорь Дадон. В эти дни экс-президент зарубежной страны находится с рабочим визитом в нашей республике по приглашению руководства партии «Беларусь». Во всех регионах Беларуси проходят учебно-полевые сборы для старшеклассников. Их цель – закрепить знания по допризывной подготовке, познакомить ребят с основами армейского дела и дать первые навыки под руководством опытных военнослужащих. Испытывают себя в новых условиях и 520 десятиклассников Барановичей, сообщила начальник управления по образованию горосполкома Татьяна Шестак. В течение 10 дней участники смены военно-патриотической направленности живут по строгому распорядку. В первой половине дня – практика на базе воинских частей, а во второй – штудирование теории в классах, а также участие в спортивных мероприятиях. В частности, для воспитанников средней школы номер 14 занятия стартовали в 120-й зенитной ракетной бригаде, а парни из гимназии номер 5 отправились на Абус-Лесновский полигон. Подростки изучили программу и уже приступили к отработке элементов в реальной обстановке. Кстати, оценки, которые они получат во время сборов, учитываются при выставлении годовой отметки по предмету «Допризывная подготовка». Комитет государственного контроля Брестской области 2 июня организует проведение горячей линии по проблемным вопросам работы по сбору, обезвреживанию или использованию отходов, товаров и упаковки после утраты ими потребительских свойств. Сообщить об имеющихся нарушениях и недостатках по указанной тематике можно по телефону 8 0162 21 18 89 с 10 до 13 часов и с 14 до 17. Специалисты КГК внимательно изучат каждое обращение. Изложенные факты будут рассмотрены и получат объективную оценку. Конструктивные предложения граждан найдут применение в рамках компетенции контрольного ведомства. Продолжаем выпуск. Народный театр юного зрителя «Фалькоп» Барановичи открывает сезон культурных каникул. На сцене Дворца детского творчества 6 июня состоится спектакль «День после меня», сообщил режиссер Иван Кицун. Социальная драма поднимает тему подростковых проблем. В центре сюжета 16-летняя девушка, которая чувствует себя загнанной в тупик. Отношения с родителями натянутые, сестра терпеть не может, друзья предали. Действо сопровождается размышлениями о взрослении и формировании характера под влиянием среды. В постановке задействованы 7 артистов. Начало в 17 часов. С новостями знакомила Саша Машкетова. Еще больше информации читайте на нашем сайте stoyfm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность, возможен дождь. Ветер северо-западный 4-6 метров в секунду, порывы до 17. Температура воздуха утром 7-11 градусов. В течение дня 14-16 со знаком «плюс».

0: Реклама. Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Барановичскому районному ЖКХ требуется начальник участка, рабочий зеленого строительства, кровельщик, водитель автомобиля, слесарь аварийно-восстановительных работ, электрогазосварщик, тракторист, прессовщик вторичного сырья. Телефон 63-89-36.
2: Лето зовет. В магазине «Красная цена» уже летняя коллекция одежды и обуви по доступным ценам. Стиль и новизна. Невероятный выбор нижнего белья, сумок, кошельков и очков. Ждем вас ежедневно с 9 до 20 в магазине «Красная цена» на Царюка 7. Торговый центр «Атриум», второй этаж.
3: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 21 мая по 11 июня. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула. Всего от 75 рублей. АМИ.
4: Подробности по телефону 7690 или на АМИ БАЙ.
5: Алло, ты где?
6: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
5: А у меня куча старых и ничего не ношу.
6: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
7: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону плюс 3529-689-77-78.
0: Телефон рекламной службы 60-36-36.
8: Мы завсюди клопотимся об наших дітях, тому виробляємо для них самое лепшее. Школьное одіння белорусских витворців – гэта стиль, комфорт і надійність для будучих лідерів. Зроблено з клопотом, носиться з гонором.

0: Реклама.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Заезжай в Макбай за подарком! С 27 мая по 7 июня уникальный диффузор в авто бесплатно при покупке любого большого комбо. Только на Макдрайв в Бресте и Барановичах. Подробности на сайте Макбай или по номеру плюс 375-17-247-0176.
3: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Ты еще не был у нас на Бадака 11А в Игореньке? Стыдно должно быть. Ведь здесь большой выбор стройматериалов, инструментов, товаров для сада и огорода. Не упускай случай. Заходи к нам на Бадака 11А. Игоренька ждет тебя.
5: Телефон рекламной службы 60-36-36.
6: МЧС напоминает о правилах поведения при пожаре. Позвоните в пожарную службу по телефону 101. Отключите электроэнергию. Выведите людей из помещения. Оповестите о пожаре соседей. Ни в коем случае не открывайте окон. Не пользуйтесь лифтом. Берегите себя.

0: 8 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность. Возможен дождь. Ветер северо-западный 4-6 метров в секунду. Порывы до 17. Температура воздуха утром 7-11 градусов. В течение дня 14-16 со знаком плюс.

0: Реклама. Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
1: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Хотите служить закону и государству? Барановичский ГУВД приглашает на службу по контракту молодых людей в возрасте до 28 лет. Стабильность, карьера, уверенность в завтрашнем дне. Приходите, улица 50 лет ВЛКСМ, дом 1. Или звоните 484705. 484705. Станьте частью нашей дружной команды.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Погрузитесь в атмосферу тепла и уюта, где золотые хиты старого джаза наполняют сердце ностальгией. Уникальные мелодии и ламповые истории в программе «Уютный вечер» по пятницам в 19:00. Присоединяйтесь к нам на волне 100.0 FM и создайте свой идеальный вечер под чарующие звуки джаза.

0: Баранович FM новости.
1: В Барановичах 8:30. В студии Саша Машкетова. Доброе утро. Беларусь готова содействовать развитию действующих проектов в Зимбабве и запуску новых. Все анализы и осмотры в общем ресурсе. В Барановичах завершена цифровизация учреждений здравоохранения. Об этом и другом подробнее. Беларусь готова содействовать развитию действующих проектов в Зимбабве и запуску новых, отметил председатель Палаты представителей Игорь Сергиенко на встрече с главой Национальной ассамблеи парламента Зимбабве Джейкобом Мудендой, передает Белта. Спикер указал, что сотрудничество двух стран в последние годы носит в высшей степени активный характер. Отношения между Минском и Хараре получили мощный импульс благодаря контактам лидеров государств. В 2025-м двусторонний товарооборот составил 26 миллионов долларов. Поставлена задача превысить планку в 100 миллионов. Важным направлением взаимодействия видится и гуманитарная сфера. По словам Игоря Сергиенко, в настоящее время около 150 студентов Зимбабве учатся в нашей республике. Спикер напомнил, что белорусская сторона выступила с предложением принять в июне-июле группу африканских детей на оздоровление. В учреждениях здравоохранения Баранического региона завершен процесс цифровизации, сообщила заместитель главного врача по медобслуживанию населения Центральной поликлиники Татьяна Санчук. На текущий момент здесь функционируют медицинские информационные платформы. Все сведения из них передаются в единую централизованную базу. Именно там аккумулируется полная картина здоровья пациента. Не только итоги осмотров, но и все инструментальные диагностические исследования. К этой инфраструктуре подключены стационары, внедряются определенные сервисы. В частности, с июля 2026 года начнет действовать механизм, позволяющий больницам направлять данные в общий ресурс. Параллельно в Беларуси ведется работа по созданию личных кабинетов, чтобы каждый при наличии соответствующего доступа мог просматривать свои медицинские записи. В Барановичах возродят специальность «Сестринское дело». Набор учащихся откроют в Центре дополнительного образования взрослых, филиале Брестского государственного медицинского колледжа. Об этом рассказала директор учебного заведения Ирина Павловец. Напомним, местное медицинское училище перестало выпускать кадры в 2005-м и было перепрофилировано в Центр дополнительного образования взрослых. Здесь на данный момент осуществляется повышение квалификаций и переподготовка сотрудников со средним специальным медицинским образованием. Из-за потребностей города в работниках данной сферы в нынешнем году принято решение создать 60 бюджетных мест после 11 классов. Программа рассчитана на 1 год и 10 месяцев. Продолжаем выпуск. Гродно 5-6 июня станет центром Республиканского фестиваля национальных культур. Мероприятие пройдет в 15-й раз и отметит свое 30-летие. Впервые праздник состоялся в 1996 году. За эти десятилетия он значительно вырос. С 11 до 42 увеличилось число делегаций, представляющих свои традиции. Расширилась и программа, рассказал начальник управления культуры Гродненского облсполкома Елена Климович. Традиционно площадку откроет шествие национальностей. В одном строю 800 участников прошагают по историческому центру города. В руках они принесут большой белорусский флаг. Кроме того, ожидается закладка деревьев на Аллее Дружбы в Калужском парке и открытие нового художественного объекта. Во второй день прозвучат мелодии и песни народов, а на третий жители и гости переместятся на Августовский канал, где выступят местные творческие коллективы. Топ-событие – рок-концерт с участием президентского оркестра. К новостям компании. Производственный филиал открытого акционерного общества «Савушкин продукт» в городе Барановичи приглашаем на работу работников на производство, приемщиков, сдайщиков пищевой продукции, а также специалистов технических специальностей. Осуществляется доставка работников из районов транспортом предприятия. Телефон 8-0163-599-524. Баранический станкостроительный завод «Атлант» приглашает на работу кузнецов-штамповщиков. кузнецов на молотах и прессах с возможностью обучения. Гарантированный полный социальный пакет и медицинское страхование. Обращаться по телефону 48 60 31. С новостями знакомила Саша Машкетова. Еще больше информации читайте на нашем сайте stoyfm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность. Возможен дождь. Ветер северо-западный 4-6 метров в секунду. Порывы до 17. Температура воздуха утром 7-11 градусов. В течение дня 14-16 со знаком плюс.

0: Реклама. Майская распродажа в «Автосеть». Летние жиры от 70 рублей. В магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Заезжай в Макбай за подарком! С 27 мая по 7 июня уникальный диффузор в авто бесплатно при покупке любого большого комбо. Только на Макдрайв в Бресте и Барановичах. Подробности на сайте Макбай или по номеру +375 17 247 0176.
2: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8 033 660 28 28.
3: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 21 мая по 11 июня. Подвесное кресло всего за 255 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Телефон рекламной службы 60 36 36.
5: В вашем дымоходе нет тяги? Домашние жалуются на плохое самочувствие и сжатый воздух в доме? Министерство энергетики Республики Беларусь и государственное объединение «Белтопгаз» предупреждают. Неработающие вентиляция и дымоход могут привести к отравлению угарным газом. Не вмешивайтесь в работу дымовых и вентиляционных систем. Не заклеивайте вентканалы, не присоединяйте к ним дымоотводы и не зашивайте прочистные карманы. Залог безопасности – это регулярная проверка работы вентиляционных систем и дымоходов вашего дома.
6: Милиция напоминает. Если в мессенджере вам звонит сотрудник банковского учреждения и под любым предлогом просит назвать сведения о банковской платежной карте или паспортные данные, не продолжайте разговор. Это мошенник.

0: Реклама.
1: Алло, ты где?
2: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
1: А у меня куча старых и ничего не ношу.
2: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
3: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону плюс 329-689-77-78.
4: Магазину «Южанка» срочно требуются грузчики. Звонить по телефону МТС, код 029-791-77-23.
5: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Тюль. Всего за 10 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на

0: программе «Бай».
1: Телефон рекламной службы 60 36 36.
2: Будьте бдительны в сети Инстаграм. Мошенники предлагают товары по низким ценам и требуют предоплату. Запомните, слишком выгодная цена и требование перевести деньги вперед – главные признаки мошенничества. Никогда не переводите деньги в счет предоплаты при покупке товаров в интернете.

0: 9 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность. Возможен дождь. Ветер северо-западный 4-6 метров в секунду. Порывы до 17. Температура воздуха утром 7-11 градусов. В течение дня 14-16 со знаком плюс.

0: Реклама.
1: Владельцам домашних животных квалифицированная команда ветеринарных врачей Барановичской городской ветстанции окажет помощь вашему питомцу в любых ситуациях. У нас широкий комплекс услуг. Хирургические вмешательства любой сложности, полный спектр диагностики, оформление документов для выезда за границу. Адрес: Калинина, 138, без выходных. Телефон 66 37 86. Доверьте здоровье ваших животных профессионалам.
2: Телефон рекламной службы 60 36 36.
3: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводства, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
4: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: Лето зовет. В магазине «Красная цена» уже летняя коллекция одежды и обуви по доступным ценам. Стиль и новизна. Невероятный выбор нижнего белья, сумок, кошельков и очков. Ждем вас ежедневно с 9 до 20 в магазине «Красная цена» на Царюка 7. Торговый центр «Атриум», второй этаж.
2: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Захватите зонтик для прогулок по облакам и присоединяйтесь к нам на волнах 100.0 FM. Вас ждет воздушное путешествие в мире удивительных фактов с викторинами и беседами о кино, литературе и видеоиграх. Суббота с 12 до 14.00. Прогулки по облакам. Ваш билет в мир удивительных приключений.
5: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Баранович FM новости.
1: Пора на вещах 9:30. В студии Наталья Василевская. Здравствуйте. Александр Лукашенко 28-29 мая посетит с рабочим визитом Республику Казахстан, где примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера. Мероприятие пройдет в Нур-Султане в узком и расширенном составах. В связи с юбилейной датой, 5-летием договора о ЕАЭС, главы государств обсудят итоги развития Союза, определят дальнейшие перспективы совместной работы по углублению интеграции и качественной реализации уже достигнутых договоренностей. Повестка саммита также включает вопросы формирования общего электроэнергетического рынка, взаимодействия в таможенной сфере, создания Совета по промышленной политике ЕАЭС и другие темы. По итогам планируется принятие соответствующих международных документов. Кроме того, программой поездки президента предусмотрен ряд двусторонних встреч и переговоров на высшем уровне. В Беларуси рассматривают дальнейшее развитие выездной торговли в сельской местности, включая внедрение автомагазинов с элементами самообслуживания и обновление логистики доставки товаров в отдаленные деревни. Как рассказал первый заместитель председателя правления Белкопсоюза Виктор Королев, в будущем планируется внедрение новых форматов торговли, включая автомагазины с элементами самообслуживания, пересмотр маршрутов движения, увеличение времени стоянки в деревнях. По его словам, спрос со стороны покупателей меняется. Люди все чаще хотят самостоятельно выбирать товары, что требует адаптации формата выездной торговли. И о спорте. Футбольный клуб «Барановичи» держит путь на север. Уже в это воскресенье, 31 мая, наша команда проведет выездной матч против ФК «Витебск» в рамках 10-го тура Битера высшей лиги. Приезд наших игроков не останется незамеченным, ведь они отправятся в поездку на новом брендовом автобусе, раскрашенном в красно-синие цвета. В настоящее время подопечные Романа Керенкина усиленно тренируются. Матч обещает быть напряженным, так как предстоящий соперник считается фаворитом встречи, а «Барановичи» нуждаются в очках для улучшения турнирного положения. Для болельщиков, которые не смогут поддержать ребят лично, будет доступна онлайн-трансляция на официальном сайте Белорусской Федерации футбола. Начало в 14 часов. С новостями знакомила Наталья Василевская. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность. Возможен дождь. Ветер северо-западный 4-6 метров в секунду. Порывы до 17. Температура воздуха утром 7-11 градусов. В течение дня 14-16 со знаком плюс.

0: Баранович FM.
1: Милиция напоминает. Если в мессенджере вам звонит сотрудник банковского учреждения и сообщает о якобы открытых на ваше имя кредитах, скорее всего, вы общаетесь с мошенником. Поэтому прервите разговор и сами перезвоните в свой банк по номеру телефона, указанному на обратной стороне банковской карты.

0: Более 20 лет. Охраняя природу. Охраняем Родину. Каждый гражданин может внести свой вклад, сообщив о нарушениях природоохранного законодательства по телефону доверия. Государственная инспекция охраны животного и растительного мира при президенте Республики Беларусь.
1: 10 часов. Погода.
2: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность. Возможен дождь. Ветер северо-западный 4-6 метров в секунду. Порывы до 17. Температура воздуха утром 7-11 градусов. В течение дня 14-16 со знаком плюс.

0: Реклама.
1: Магазину «Южанка» срочно требуются грузчики. Звонить по телефону МТС, код 029-791-77-23.
2: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Фестиваль в Итоки. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты.

0: всей семьей 4, 5 и 6 июня в Светлогорск. Вход свободный.
1: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: Птицефабрика «Дружба» приглашает на работу водителей автомобиля, автокрана, слесаря-ремонтника, слесаря-сантехника, слесаря по КИП ИА, электромонтеров, ветеринарного врача, трактористов-машинистов сельхозпроизводства, рабочих службы мойки и дезинфекции птичников. Достойная заработная плата. Обращаться по телефону 48 99 38.
2: Телефон рекламной службы 60 36 36.

0: Баранович ФМ новости.
1: В Барановичах 10:30. В студии Наталья Василевская. Здравствуйте. Профессиональный праздник отмечают сегодня пограничники. У главного символа Барановичей, легендарного локомотива, появится подсветка. Об этом и другом подробнее. Президент Александр Лукашенко поздравил командование, личный состав и ветеранов органов пограничной службы с профессиональным праздником – Днем пограничника, сообщили в пресс-службе главы государства. 85 лет назад, в Великую Отечественную, пограничники первыми встали на защиту своей родины и стояли насмерть. Их подвиг – образец мужества для молодого поколения. Президент обратил внимание, что за годы независимости в Беларуси создана высокопрофессиональная пограничная служба. Опираясь на традиции и опыт ветеранов, военнослужащие умело применяют новейшие технологии в сфере безопасности, надежно противодействуют всем попыткам дестабилизировать ситуацию на границах страны. Александр Лукашенко выразил уверенность, что защитники рубежей будут делать все для того, чтобы сохранить мир, независимость и территориальную целостность Отечества. Поезд памяти отправится 22 июня из Бреста и завершит путешествие 4 июля в Минске, сообщает Белта. Пятый сезон проекта включает посещение мемориальных комплексов, Брестскую крепость-герой.

0: культурно-образовательное мероприятие инициировано Советом Республики Национального собрания Беларуси и Советом Федерации Федерального собрания Российской Федерации. В этом году почти 12 тысяч белорусских десятиклассников боролись за право присоединиться к патриотическому маршруту. Продолжаем выпуск. Главным и самым известным символом Барановичей является легендарный локомотив М710-30, который установлен на привокзальной площади станции Барановичи-Полесские. В годы Великой Отечественной войны он доставлял составы с грузами и военной техникой в сражающийся Сталинград. На постамент в Барановичах 55-тонный паровоз подняли в 1985 году в честь основания всех железнодорожных станций города. Работники локомотивного депо регулярно обновляют тягач, чтобы поддерживать его в идеальном состоянии. К 155-летию города машину отреставрировали и добавили фонари. В настоящее время специалисты службы уличного освещения совместно с работниками Барановичского отделения Белорусской железной дороги проводят монтаж подсветки, что придаст объекту особую выразительность и подчеркнет его значимость для города. С новостями знакомила Наталья Василевская. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
1: Погода.
0: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер северо-западный 5-7 метров в секунду. Порывы до 14. Температура воздуха в течение дня 13-15, вечером 10-12 градусов. Ночью ожидается 5-7 со знаком «плюс».

0: Богдановичи FM. Наше радио.
1: Мошенники не просто выманивают пароли. Они стали добиваться того, чтобы ребенок сам добровольно выполнил на своем айфоне вход в чужой iCloud. После этого устройство блокируется злоумышленником и требуется выкуп. Запомните, никому и никогда не сообщайте реквизиты доступа от своего iCloud и не входите на своем айфоне в чужой.

0: 11 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер северо-западный 5-7 метров в секунду. Порывы до 14. Температура воздуха в течение дня 13-15, вечером 10-12 градусов. Ночью ожидается 5-7 со знаком «плюс».

0: Суббота. Наши песни. В эфире радио Баранович FM «Инди-рок». Песни, группы, альбомы слушаем в субботу с 6 до 7 вечера. Наши песни.
1: Реклама.
2: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Большой выбор матрасов всего от 119 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Алло, ты где?
4: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
3: А у меня куча старых и ничего не ношу.
4: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
5: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону плюс 329-689-77-78.
6: Баранович FM.
7: Мы завсюду клопотимся об наших детях, тому вырабляем для их самое лепшее. Школьные одежды белорусских вытворцев – это стиль, комфорт и надежность для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.
8: Слушай свое на Барановичи FM.

что мне останется тут на земле? Искать и надеяться. Знаешь, не делится эта любовь ни на что, во что бы хотелось нам. Вечная драма пустых адресов, я ищу тебя. Кажется, вечность тут не туда, там не туда. У меня играют слова, мы с тобой.

ты одолжила неделям, у них не бывает возврата, ели. Они ели меня с аппетитом голодного утром на завтрак в теме. Ты же знаешь, я весь о тебе без другого нытья или прочего. Что же ты, дура, творишь, и какие еще тебе надо от нищего почести?

0: Дома, на работе, в дороге, на одной волне. Каждый будний день в дневном эфире на Барановичи FM.
1: Добрый день, друзья. Эфирное время 11:10. 28 мая на календаре. На одной волне с вами Лерика Черненко, и мы начинаем. Ну что ж, четверг, штука хитрая. С одной стороны, уже почти пятница, а с другой, до выходных еще один маленький рывок. Но сегодня я предлагаю не об этом, сегодня я предлагаю посмотреть за окно. Вот посмотрите, видите, как солнце старается, даже если периодически пасмурно или ветрено, но ведь воздух уже совсем не тот, что в марте. Он пахнет, ну, практически свободой, потому что мы с вами приближаемся к лету. И знаете, что самое прекрасное в сегодняшнем дне? Этот четверг как предупреждение. Пора закругляться. Пора уже завершать те дела, которые вы начали в понедельник или даже в начале весны. Ну, в начале марта вспомните, какие цели вы себе ставили. Помните их? Эти списки, звонки, обещания себе. Так вот, у вас есть сегодня и завтра, а потом все, потому что с понедельника уже лето. Официально, календарно, 1 июня – это уже вот тут, на горизонте. И знаете, что это значит? Это значит, что в ближайшие дни мы не просто работаем, мы строим планы. Большие и маленькие. Ну, например, куда поедем, где будем завтракать на траве, какую книгу будем читать в шезлонге, кому скажем «да» на спонтанную поездку. Поэтому, друзья, сегодня короткий гимн четвергу. Выдохните, допишите отчет, отправьте то письмо, которое откладывали, закройте гештальты начала недели или вообще начала весны, а вечером откройте карту или просто запишите 3 пункта в блокнот, что я хочу успеть сделать этим летом. Потому что лето не начинается 1 июня в 00 часов. Оно начинается вот так, в последний четверг мая, когда мы разрешаем себе помечтать. Ну что, друзья, 28 мая, четверг, мы почти у финиша. Держитесь, все успеется. А главное, не забудьте завтра, да или в ближайшие дни, послезавтра, может, на выходных купить мороженое, потому что понедельник уже близко, и он будет летним.

остаемся на одной волне вместе с Барановичей FM. Ну что ж, на часах 11:19, почему бы вот прямо сейчас и не заглянуть в лунный календарь? Давайте узнаем, что же нам подскажет Луна и звезды, как сегодня вести себя, на что обратить внимание. Итак, четверг, день Юпитера, день расширения и глубины. И глубина сегодня не метафора. Луна с утра в Скорпионе, а это знак, который не терпит поверхности. Скорпион как раз про границы, только не государственные, а внутренние. Да, это как напоминание о том, что сегодня день пограничника. Но, тем не менее, пока углубимся все же в лунный календарь. А между тем вы показываете миру и тем, что прячете от себя. Семерка в нумерологии – число мудрости, уединения и вопросов без быстрых ответов. 12-й лунный день сегодня, но с 18 часов вечера, 18:13 даже, включается 13-й. И это уже совсем другая история. Колесо – символ кармы, возвращение круговорота. Если за последнюю неделю вы что-то не доделали или не досказали, сегодня оно вернется. Скорпион усиливает эффект. Это знак копает глубоко и принимает все очень близко к сердцу и не принимает отговорок. Семерка добавляет тишины. Это число философов и отшельников, а не массовиков-затейников. Четверг – день Юпитера, день, когда лучше думать, чем говорить, и лучше слушать, чем спорить. Также обращаем ваше внимание, не копайтесь в чужих секретах. Скорпион обожает раскапывать правду, но сегодня это опасная игра. Полезли в чужой телефон, вспомнили старую обиду, решили просто спросить якобы, да? И вот вы уже в центре скандала, который начался из-за ерунды. Копайте только внутри себя, там безопаснее. И не выясняйте отношения после 6 часов вечера. Колесо закрутится, тормозов у него нет. Вот такое напоминание. А что же скажем о любви? Четверг в Скорпионе – день для важных, но не громких решений. Разберите то, что давно откладывали. Да, это еще не про любовь, это про дела. Да, что давно откладывали. Стопку документов, старый ящик в кладовке, папку с пометкой «разобрать потом» в телефоне. Так вот, и сегодня пришло их время. Скорпион любит порядок в глубине, а не на витрине. А вот сейчас и о любви. Скорпион – знак страсти и глубины. 13-й лунный день также сегодня. И если вчера сердце подсказало, кому позвонить, то сегодня обязательно звоните. Но говорите честно. Скорпион не терпит фальши, не бойтесь глубины, бойтесь упреков. Разница между «мне важно» и «ты обязан», как между объятием и пощечиной. Да, вот такое образное решение. Ну что ж, вот такие подсказки от лунного календаря нам на сегодня. И такой, знаете, вот день не сказать, что простой и позитивный, где-то сложный, где-то нужно проявить внимание, терпение. Ну а почему бы и нет? Давайте сегодня на полную катушку испытаем свои внимание и терпение. Ну а чтобы было проще их испытывать, включаем музыку.

0: Барановичи ФМ новости.
1: Пора на вещах 11:30. В студии Наталья Василевская. Здравствуйте. В Брестской области Вьетнам активизирует сотрудничество. Белорусская железная дорога определила лучший музей. Об этом и другом подробнее. Председатель Брестского облисполкома Петр Пархомчик провел официальную встречу с чрезвычайным и полномочным послом Социалистической Республики Вьетнам в Беларуси Нгуен Ван Чунга. Главный фокус переговоров – активизация экономического взаимодействия, определение новых точек роста в торговле и кооперации, а также масштабирование межрегиональных связей. Губернатор привел в пример успешное взаимодействие с провинцией Лаокай. Напомним, в рамках недавнего визита вьетнамской делегации и диалога с главой Брещины стороны утвердили программу сотрудничества на 2026-2028 годы. Во всех белорусских вузах в июне пройдут ярмарки вакансий. Мероприятие организуют в рамках проекта «Учись и работай». Идею продвигают сразу два ведомства – Минтруда и Минобразования. Она поможет учащимся начать карьеру еще до получения диплома. Более половины старшекурсников уже совмещают занятия с трудовой деятельностью. И задача номер один – сделать так, чтобы подработка помогала развиваться, а не отвлекала от профессии. Как рассказали организаторы, на первом этапе программа охватит свыше 140 должностей в разных сферах. Ребят возьмут на неполный день. Это позволит спокойно посещать лекции и одновременно получать практический опыт. Рядом с каждым студентом закрепят наставника. В следующем месяце в университетах страны состоятся встречи с представителями предприятий, где можно будет подробно узнать об условиях и сразу подать документы. Продолжаем выпуск. На белорусской магистрали определили лучший музей по итогам работы за 2025, сообщили в пресс-центре БелЖД. Конкурс организуют ежегодно. Специальная комиссия оценивала количество единиц хранения фонда, выявленных и проанализированных материалов по истории железнодорожного транспорта в архивах и библиотеках, пополнение экспозиции новыми предметами и проведение выставок. Наряду с этим учитывалась и экскурсионная деятельность, участие в культурно-массовых мероприятиях, а также сотрудничество с региональными и республиканскими средствами массовой информации. В результате первое место присуждено коллективу Музея железной дороги в Барановичах. Победителя наградят памятным дипломом. С новостями знакомила Наталья Василевская. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер северо-западный 5-7 метров в секунду. Порывы до 14. Температура воздуха в течение дня 13-15, вечером 10-12 градусов. Ночью ожидается 5-7 со знаком плюс.

0: Погрузитесь в атмосферу тепла и уюта, где золотые хиты старого джаза наполняют сердце ностальгией. Уникальные мелодии и ламповые истории в программе «Уютный вечер» по пятницам в 19:00. Присоединяйтесь к нам на волне 100.0 FM и создайте свой идеальный вечер под чарующие звуки джаза.
1: Реклама.
2: Барановичский отдел департамента охраны информирует. Самым распространенным видом преступления являются кражи. За год в Барановичском регионе совершается более 500 краж. Помните, даже самый сложный и дорогой замок не дает 100% гарантии защиты от взлома. Меры защиты должны соответствовать возможному риску. Источником бедствий чаще всего служит беспечность. Соблюдайте меры предосторожности. Оборудуйте помещение системой охранной сигнализации. Доверяйте безопасность профессионалам. Департамент охраны гарантирует. Гарантия сохранности вашего имущества.
3: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на АМИ Бай.
4: Телефон рекламной службы 60 36 36.

И снова привет всем, кто остается с нами на одной волне в эфире Баранович FM. И самое время заглянуть в гороскоп, узнать, что же нам скажут звезды. Каждому знаку зодиака определенно есть какой-то совет. Давайте послушаем. Овны, начинаем с вас. Сегодня звезды советуют не спорить по пустякам. День отлично подойдет для быстрых решений, приятных встреч и маленьких побед. Замечательный день! Слушайте, овны, поздравляю, хороший день. Дерзайте. Тельцы. Тельцам стоит уделить внимание своему настроению. Музыка, вкусный кофе и хорошая компания помогут зарядиться энергией. Ну вот здесь даже не совет, а вполне четкая инструкция.

Важно не торопить события. Все сложится именно так, как нужно, особенно в личных вопросах. А вот да, иногда нужно запастись терпением и просто плыть по течению, не торопя события, и научиться ждать, да, превращаясь в тех самых ждунов, которые просто тихо, мирно сидят, сложив пальчики на животе или просто на столе. В общем, раки сегодня в режиме ожидания. Львы. Львам стоит смело брать инициативу в свои руки. Ваше обаяние сегодня способно открыть любые двери. Ну, в обаянии львов никто и не сомневается, но сегодня, если оно способно открывать двери, пользуйтесь этим. Девы. Вам день подарит ощущение порядка и ясности. Отличное время, чтобы завершить дела и освободить место для чего-то нового. Вот да, иногда, знаете, нужно избавиться от старого, чтобы принять в свою жизнь новое. Поэтому, девы, подумайте, что уже устарело в вашей жизни, от чего сегодня самое время отказаться. Весы. Вам звезды обещают приятные сюрпризы, возможно, неожиданная встреча или хорошие новости ближе к вечеру. Приятные сюрпризы – это всегда круто, поэтому весы, знаете, очень важно еще расценивать все как сюрпризы, потому что иногда сюрпризы случаются, а если ты не относишься к ним как к приятным сюрпризам, то они и проходят мимо. Поэтому красота в глаза смотрящего, весы, сегодня обязательно учитесь замечать эти приятные сюрпризы. Скорпионы. Скорпионам стоит доверять интуиции. Сегодня она подскажет верное решение быстрее любых советов. Да, иногда вот интуиция нам подсказывает гораздо четче и яснее то, к чему мы не можем прийти какими-то логическими выводами. Стрельцы, переходим к вам. Стрельцам день подойдет для движения и перемен. Даже небольшая поездка или прогулка подарят вдохновение. Ну а почему бы и нет? Дни сейчас уже длинные, светлые, красивые. Даже если у вас сегодня целый рабочий день, после работы можно совершить небольшую поездку или прогулку, да хоть на Светиловское озеро прогуляться-то. А вот и будет красота и воодушевление, и вдохновление. Вдохновение, да. Козероги. Вам важно найти баланс между работой и отдыхом. Иногда лучший способ все успеть – сделать небольшую паузу. Вот действительно, подзаряжаться не мешает, потому что если все время быть на рабочем вайбе, можно быстро перегореть. А нам оно нужно, нам оно не нужно. Козероги, не забывайте отдыхать. Водолеи. Вас ждет интересный день для общения и творчества. Не бойтесь предлагать необычные идеи, их оценят. Но необычные идеи у водолеев – это дело такое, практически на постоянной основе присутствующее. Но вот сегодня не бойтесь их оглашать, да, свои необычные идеи. Возможно, они найдут поддержку и таким образом из идей превратятся в реальность. Ну и рыбки. Рыбам стоит прислушаться к своим желаниям. День благоприятен для романтики, мечтаний и душевных разговоров. Ой, ну просто замечательный день у рыб. Романтика, мечтания, душевные разговоры – это то, чего нам так часто не хватает. Ну что, друзья, вот такой он гороскоп на сегодня. Вполне конкретные советы, вполне дельные такие. У кого-то даже план действий уже сформирован. У кого-то есть намеки, на что нужно обратить внимание. Но, тем не менее, не забывайте, что ваша жизнь в ваших руках. Замечайте приятные сюрпризы, замечайте красоту вокруг. Устраивайте свою радость своими руками. Возможно, небольшой поездкой или прогулкой вечерней. Это тоже очень-очень важно. Ну а тем временем мы приближаемся к полудню. Это значит, впереди у нас с вами еще очень-очень много интересного. Например, в начале следующего часа расскажу вам о том, чем интересна дата 28 мая, какие сегодня отмечаются праздники. А также сегодня поговорим с вами о том, что такое овершеринг. Да, интересное слово, сложное слово, но тем не менее оно применимо достаточно к многим людям. А вот что же это значит, оставим интригой и расскажем чуть позже. Оставайтесь с нами на одной волне.

0: Захватите зонтик для прогулок по облакам и присоединяйтесь к нам на волнах 100.0 FM. Вас ждет воздушное путешествие в мире удивительных фактов с викторинами и беседами о кино, литературе и видеоиграх. Суббота с 12 до 14.00. Прогулки по облакам. Ваш билет в мир удивительных приключений.
1: Реклама. Заезжай в Макбай за подарком! С 27 мая по 7 июня уникальный диффузор в авто бесплатно при покупке любого большого комбо. Только на Макдрайв в Бресте и Барановичах. Подробности на сайте Макбай или по номеру плюс 375-17-247-0176.
2: Магазину «Южанка» срочно требуются грузчики. Звонить по телефону МТС, код 029-791-77-23.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Слушай свое на Барановичи FM.

Повзли запутані дні, серед них ти один. Сколько в башке ерунды, что хочется быть.

0: Дома, на работе, в дороге, на одной волне. Каждый будний день в дневном эфире на Баранович FM.
1: Привет-привет всем, кто остается с нами на одной волне с Баранович FM. 12.12, точное белорусское, 28 мая на календаре. И давайте прямо сейчас узнаем, какие праздники можно отметить сегодня, в этот четверг, 28 мая. Ну, начнем, наверное, с самого такого важного праздника. Сегодня отмечается День пограничника. День пограничника сегодня отмечают в Беларуси, России, Кыргызстане и Таджикистане. Пограничник – профессия, где рабочий день – понятие весьма условное. Ведь граница не знает выходных, праздников и перерывов на обед. Эти люди охраняют рубежи в любую погоду, на любой местности, от арктических застав до горных перевалов, это уже в других странах. Но у нас по территории всей Беларуси окружая нашу страну и ограждая от вторжений. Так что, если вы знакомы с человеком в зеленой фуражке, сегодня отличный повод сказать ему спасибо. От такого серьезного праздника переходим к вкусному. День рождения майонеза. Да. По легенде, в 1756 году французский повар герцога де Ришелье, оказавшись без сливок во время осады города Маон на Минорке, смешал оливковое масло с яичными желтками и создал соус, который покорил мир. Городу обязаны и названием. Он назывался изначально «Маонский соус», а со временем превратился в «майонез». С тех пор прошло 270 лет, а споры не утихают. Одни считают майонез королем соусов, другие – главным врагом здорового питания. Но в одном сходятся все. Оливье без майонеза – не оливье. Поэтому с днем рождения, майонез! Ну и еще один праздник. Знаете, сегодня праздники очень разнообразные, вкусные, серьезные. И вот сейчас мы перешли к красивому празднику. Сегодня отмечается День брюнеток. Брюнетки празднуют 28 мая. На три дня раньше блондинок, те ждут своей очереди до 31 мая. А вот рыжие отметили свой праздник пару дней назад. Так что темноволосые красавицы, сегодня их день. И в хорошей компании Клеопатра, Одри Хепберн, Коко Шанель. И они были именно брюнетками. Кстати, научные исследования утверждают, что брюнеток чаще воспринимают как надежных и серьезных. Впрочем, обладательницы темных волос и без науки знают себе цену. Поэтому с праздником, брюнеточки! Ну и я хочу уточнить у вас, если у вас есть свои личные праздники сегодня, обязательно напишите нам. Поздравьте друзей с праздниками, передавайте привет родным людям. У нас работает смс-портал 9946, короткий номер. Или же пишите в Viber 8033-617-9946. С удовольствием зачитаю ваше сообщение в прямом эфире.

0: наши песни. В эфире радио Баранович ФМ «Русский рок». Песни, группы, альбомы слушаем в воскресенье с 6 до 7 вечера. Наши песни.
1: Реклама.
2: Алло, ты где?
3: В Сенькарат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
2: А у меня куча старых и ничего не ношу.
3: В Сенькарат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. Сенькарат. Дари себе роскошь. Выгодно.
4: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте Сенькарат.бай или по телефону плюс 3529-689-77-78.
5: Ами. Акция «Время покупать». Только с 21 мая по 11 июня. Двухместная палатка всего за 29,90. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
6: Телефон рекламной службы 60-36-36.
7: Слушай свое на Барановичи FM.

Остаемся на одной волне вместе с Баранович ФМ. 28 мая на календаре, о праздниках этого дня мы уже поговорили. Ну а что же нам скажет народный календарь? А хочу вам сказать, что ему есть что сказать. Сегодня отмечается Сёмуха или Зеленые Святки. Что такое Сёмуха? Это седьмой четверг после Пасхи и главный рубеж между весной и летом в славянском народном календаре. В 2026 году он приходится на 28 мая за 3 дня до Троицы. В старину Сёмуха открывала зеленые святки. Неделю полную обрядов, гаданий и хороводов. Дома и дворы украшали березовыми ветками. Девушки плели венки и пускали их по воде. А за праздничным столом обязательно подавали яичницу и пироги. Береза в эти дни была главной героиней. Ее наряжали лентами, водили вокруг нее хороводы и даже кумились. Что же это значит? Обменивались крестами через березовые ветви в знак дружбы. Вот такая Сёмуха. Но и на этом еще не все. Также сегодня отмечается пахом теплый или пахом бокогрей. Считалось, что с пахомого дня устанавливается настоящее тепло. Пришел пахом, запахло теплом, говорили крестьяне. И с этого дня начинали первый посев льна и поздний сев овса с пшеницей. Если на пахома было тепло, верили, что все лето будет теплым. Из народных примет этого дня, если на пахома восход солнца багряный, жди грозного пожарного лета. Если на пахома тепло, все лето будет теплое. На пахома сей лен, или же говорили, кукушка закуковала, пора сеять лен. И если черемуха еще цветет, лето будет холодным. Хочется, чтобы лето все-таки было летом теплым. Ну, а если у кого-то цветет черемуха, наверное, нужно обтрясти уже последние эти цветочки, чтобы она не цвела и лето было точно теплым. Ну что, друзья, вот такие они, народные приметы этого дня, народные праздники. А совсем скоро, в середине часа, служба информации нашего радио расскажет о самом актуальном из жизни нашей страны, в частности, Барановичского региона. Об этом ровно в 12:30 в выпуске новостей. Ну и после новостей вернемся в эфир и поговорим о том, что же такое овершеринг. Слово звучит сложно, но тем не менее оно касается очень многих из нас. Но об этом чуть позже. А пока включаем музыку и настраиваемся на летнее настроение. Ну да, почти летнее.

0: Барановичи ФМ новости.
1: Вы слушаете выпуск новостей, в студии Наталья Василевская. Здравствуйте. Александр Лукашенко направил приветствие участникам второй международной межпартийной конференции. Глава Барановичского района Роман Жук встретился с талантливой молодежью. Об этом и другом подробнее. Александр Лукашенко направил приветствие участникам второй международной межпартийной конференции. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера. Глава государства обратил внимание, что мероприятие организовано в год 85-летия начала Великой Отечественной войны в Бресте. У стен крепости героя, ставшей символом беспримерного мужества советского солдата в борьбе с фашизмом.

0: и будет работать ежедневно до 6 числа. Добраться можно будет не только на личных автомобилях, но и на общественном транспорте. Ежедневно на этой экспозиции ожидаются демонстрационные показы племенных животных. Кроме того, впервые будет представлена масштабная аллея мастеров художественного творчества Беларуси. На сцену поднимутся лучшие творческие коллективы страны. Выступления будут проходить в течение всех дней. Пройдет чемпион вкуса, где можно продегустировать продукты и оценить их. В целом, программа включает серию научно-практических семинаров, мастер-классов, презентаций, деловых встреч с представителями бизнес-среды, предприятий и лидеров сельскохозяйственной отрасли. Продолжаем выпуск. Встречаться представителям власти с талантливыми ребятами – добрая традиция, которая существует в Барановичском районе не первый год. Накануне председатель райисполкома Роман Жук пообщался с одаренными мальчиками и девочками в стенах Городищенской средней школы имени Скипора. К диалогу присоединилась начальник управления по образованию Ольга Воляк. Школьники из разных учебных заведений в формате диалоговой площадки смогли задать вопросы главе района. Символично, что происходило все в том же классе, где когда-то учился сам Роман Жук. Молодежь интересовала, какие предметы были любимыми у председателя райисполкома и как в перспективе будет развиваться наш край. За успехи в учебе и общественной жизни присутствующим вручили награды. Роман Жук пожелал быть смелыми, дерзкими в своих стремлениях, не останавливаться на достигнутом. Продолжаем выпуск. Лучше всего заняться спортом или танцами. Медики рекомендуют выбрать хобби вместо вредных привычек. По статистике, более 80 миллионов человек в мире курят вейпы. И что парадоксально, на пар переходят те, кто просто хочет бросить курить обычные никотиновые сигареты. В основном покупают приборы люди в возрасте до 30 лет. Главная опасность в химическом воздействии на легкие и дыхательную систему, рассказала заведующий отделением Барановичской детской городской поликлиники Лариса Кислач.
1: Электронные системы курения появились на рынке более 10 лет назад и быстро стали популярными, ибо заявлялись они как более безопасная альтернатива обычной сигарете. На самом деле вреда данного способа курения намного больше, чем пользы. Используемые жидкости в вейпах не так уж безобидны. Основной компонент – это никотин. Вызывает сильную зависимость. Причем у подростков она формируется гораздо быстрее, чем у взрослых. В состав заправочных жидкостей входит пропиленгликоль и растительный глицерин, которые используются как основа для создания пара. При нагревании эти вещества разлагаются, образуют токсичные соединения – формальдегид и акролеин, которые обладают мутагенными и канцерогенными свойствами. Особенно негативно сказывается парение на нервной системе подростков. У них появляется чувство тревожности, снижается скорость реакции, происходит нарушение социализации, усвоение новой информации. Соответственно, хуже запоминают материал в школе, хуже учатся. И последнее – устройство может взорваться, травмировать пользователя.
0: С новостями знакомила Наталья Василевская. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
2: Погода.
0: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер северо-западный 5-7 метров в секунду. Порывы до 14. Температура воздуха в течение дня 13-15, вечером 10-12 градусов. Ночью ожидается 5-7 со знаком плюс.

0: Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» напоминают. Тошнота, сонливость, головокружение и стук в висках – все это признаки отравления угарным газом. Он не имеет запаха, цвета и вкуса, а его высокая концентрация смертельно опасна. Избежать беды поможет извещатель угарного газа. Не бездействуйте. Согласно правилам пользования газом в быту, установите извещатель в своем доме, офисе или на производстве. Ваша ответственность – цена спасенных жизней. Не надейтесь на удачу. Защитите себя от трагедии.
1: Реклама.
2: Барановичи, новость дня. В магазине «Голенька» появилась услуга, которой так не хватало. Инструмент больше не нужно покупать. Его можно взять на прокат. Быстро, просто, надежно. Строительный магазин «Голенька» на Бадака 11А.
3: Птицефабрика «Дружба» приглашает на работу инженера по холодильному оборудованию, инженера-энергетика, инженера по эксплуатации машино-тракторного парка, специалиста по снабжению, врача-стоматолога. По вопросу трудоустройства обращаться по телефонам 48 99 38 или А1 8 029 393 96 64.
4: Телефон рекламной службы 60 36 36.

Ну и как я уже анонсировала несколько раз, мы прямо сейчас с вами поговорим о таком интересном слове, интересном факте, как овершеринг. Что же это такое? Звучит очень серьезно, да? Но задумайтесь о том, что овершеринг на самом деле имеет отношение практически к многим из нас. Но давайте обо всем по очереди. Что такое овершеринг? Это чрезмерное распространение информации о себе. Причем данные бывают настолько личными, что могут шокировать собеседника и вызвать у него чувство неловкости. Что именно считать приватной информацией, вопрос, конечно же, дискуссионный. В одном исследовании ученые попросили участников рассказать, что они считают овершерингом. Среди отмеченных тем были проблемы со здоровьем, политические взгляды, личные отношения и религиозные убеждения. В принципе, это звучит как описание ленты среднестатистического пользователя соцсетей. Более того, иногда посты на подобные темы имеют важное социальное значение. Ну, например, есть блогеры, которые фокусируются на рассказах о своих болезнях. Это позволяет читателям больше узнать о состоянии автора, снимает стигму с того или иного расстройства и помогает интегрировать людей с некоторыми заболеваниями в общество. Иногда же люди считают овершерингом ситуации, когда излишняя разговорчивость может быть опасной для автора. Ну, например, если человек делится своим точным адресом или постоянно отмечает свое местонахождение, это может поставить под вопрос его безопасность, особенно если это делает ребенок. А иногда распространяемая информация может навредить не автору, а случайному читателю. Ну, допустим, человек без задней мысли рассказывает о каких-нибудь взрослых темах, но на сайте с детской аудиторией. Ну, вряд ли это можно считать уместным. По вышеперечисленным причинам овершеринг стоит обсуждать, держа в голове массу оговорок. Делиться чем-то личным, в принципе-то, не зазорно и обязательно ведет к каким-то серьезным последствиям. Да, не обязательно, абсолютно. Однако поговорить об этом явлении стоит как о составной части цифровой гигиены, потому что иногда люди жалеют, что раскрыли больше данных, чем нужно. Почему же люди рассказывают слишком много информации о себе? Почему это случается? Ну, во-первых, из-за эффекта растормаживания в сети. Что же это такое? Когда люди общаются лицом к лицу, они видят реакции друг друга и понимают, когда говорят что-то не то. Интернет же снимает эти ограничения. Автор постов и комментариев чувствует себя более анонимным. Он не ощущает того уровня уязвимости или ответственности, которые возникают при личных беседах, а потому гораздо охотнее делится информацией о себе. Есть еще причины, почему люди рассказывают слишком многое. Ну, например, из-за недооценки рисков. Да, когда люди делятся личными данными, они не оценивают последствия. Зачастую уделяют больше внимания преимуществам, а не потенциальным рискам. Ну, например, если человеку прямо сейчас хочется поделиться мнением по какому-то спорному вопросу в соцсетях, он скорее подумает о сиюминутном одобрении, да, как ему вот тут же поставят лайк кто-то, чем о вероятности, ну, к примеру, не получить желанную работу через пару лет из-за вот такого поста. Хотя, да, вот и такое бывает. Также люди делятся информацией для удовольствия, но, конечно же, мысль, что говорить о себе приятно, довольно очевидная. Но она подтверждается наукой. Когда мы делимся чем-то личным, активируются зоны мозга, связанные с вознаграждением. И вот таким образом мозг нас подталкивает делиться информацией о себе. Также люди делятся информацией о себе из-за тревоги и одиночества. Да, в этом случае овершеринг помогает почувствовать близость с большой аудиторией. Сама связь с подписчиками может быть, конечно же, поверхностной, однако автор будет верить, что между ними нечто крепкое, ведь он делится чувствительной и очень важной информацией. Конечно же, еще можно делиться информацией из-за отсутствия самоконтроля. Этого тоже никто не отрицает. Иногда человеку просто трудно справляться с эмоциями. И в определенный момент чувства переполняют настолько, что он не видит другого пути, кроме как поделиться ими. Но это все понятно. Откуда возникает этот овершеринг, мы разобрались. А как бороться с ним? Чужим на самом деле никак. Для этого есть кнопка «Отписаться» в соцсетях. А вот со своим уже сложнее, потому что не до конца понятно, где же та самая грань между нормальным желанием делиться идеями и новостями и чрезмерным распространением информации. На этот случай существует здравый смысл и законы Республики Беларусь.

Беларусь, да, помним об этом. А с ясной головой подумайте, какой информацией вы готовы делиться со всем миром. Именно в такой формулировке. Ведь все, что попало в интернет, может рано или поздно распространиться за его пределы. От этого нельзя защититься на 100%. Определите, с какой целью вы делитесь той или иной информацией, что от этого получаете и какие могут быть последствия, в том числе долгосрочные. Если вы публикуете фото, пишете посты или комментарии осознанно, вы можете это делать. А главное помнить, что это ваша зона ответственности и за последствия придется отвечать тоже вам. Вот такое понятие овершеринг. Действительно, давайте делиться информацией, но очень дозированно и со здравым смыслом. Вот так-то, друзья. Ну а пока включаем музыку и перевариваем эту информацию.

Фестиваль в Итоке. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты.

0: и 6 июня Светлогорск. Вход свободный.
1: Реклама.
2: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Компьютерное кресло всего за 59 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Дома, на работе, в дороге, на одной волне. Каждый будний день в дневном эфире на Баранович FM.
1: Привет, привет всем! Ну вот, наконец-то и наступило обеденное время на часах 13:11. И знаете, обед может быть еще приятнее. Почему? Да потому что прямо сейчас у вас, наши дорогие слушатели, есть шанс выиграть вкуснейшую шаурму от Donner Room. Самая правильная еда – это мясо и овощи. Donner Room нашел способ, как накормить тебя вкусно и полезно. Сочное куриное филе, свежие овощи, тонкий лаваш – вот залог твоей энергии на весь день. Donner Room возле строительного магазина «Билд» по адресу улица Кирова, 91А, улица Советская, 76А, на Боровках возле строительного магазина «Строймаркет» по адресу улица 50 лет БССР, 88, и на улице Ленина, 49. Доставка по телефону МТС, код 029-548-46-15. Скачай приложение Donner Room и получи скидку 10% на первый заказ. Ну а чтобы стать победителем сейчас, вам нужно на короткий номер 9946 прислать в сообщении всего лишь одну цифру с вариантом ответа на мой очень простой вопрос. Да, сразу же спойлерю, вопрос действительно очень простой. И сегодня 10-й правильный ответ станет победным. Ну что, друзья, сегодня 28 мая отмечается День пограничника, а соответственно и вопрос такой. С какой страной не граничит Беларусь? Вариант номер один – Россия, вариант номер два – Литва, вариант номер три – Румыния. Напоминаю, что на короткий номер 9946 вы можете прислать как ответ целиком, так и просто одну цифру с вариантом ответа, как вам будет удобнее прямо вот сейчас. Конечно же, я продублирую еще раз вопрос, еще раз все варианты ответа, чтобы все-все желающие смогли поучаствовать. С какой страной не граничит Беларусь? 1. Россия. 2. Литва. 3. Румыния. И вот сейчас мы уходим на музыкальную паузу, а скоро вернемся в эфир и расскажем, кто же станет победителем сегодняшнего розыгрыша.

0: Милиция напоминает. Сотрудники банковских учреждений и правоохранительных органов не звонят гражданам с использованием мессенджеров. Так поступают лишь мошенники.
1: Реклама. Заезжай в Макбай за подарком! С 27 мая по 7 июня уникальный диффузор в авто бесплатно при покупке любого большого комбо. Только на Макдрайв в Бресте и Барановичах. Подробности на сайте Макбай или по номеру плюс 375-17-347-0176.
2: Магазину «Южанка» срочно требуются грузчики. Звонить по телефону МТС, код 029-791-77-23.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Слушай свое на Барановичи FM.

13.19 на студии Иных. Музыкальная пауза позади. Это значит, что мы возвращаемся в эфир. И пришло время объявить победителя сегодняшней СМС-игры. Напоминаю, что сегодня победитель выиграет вкуснейшую шаурму от Donor Room. Ну и вопрос этого дня звучал так: с какой страной не граничит Беларусь? Знаете, удивительно, но было несколько неправильных ответов. А как они так получились? Может быть, просто палец не туда нажал? Будем надеяться, что это было именно так. А правильный ответ — это номер 3. Румыния, да, со страной Румынии Беларусь не граничит. Ну а теперь самое интересное. Кто же стал победителем нашей игры? Напоминаю, что именно 10-й правильный ответ принес кому-то победу. Давайте посмотрим, кому же. Номер телефона победителя заканчивается на цифры. О, красивые цифры. 1777. Да, поздравляем вас. Скоро мы с вами свяжемся, расскажем, как можно забрать приз. Но в продолжении эфира хорошая музыка, конечно же.

0: Баранович ФМ новости.
1: В Барановичах 13:30. И сейчас о самом актуальном к этому времени. В студии Наталья Василевская. Добрый день. Александр Лукашенко 28-29 мая находится с рабочим визитом в Республике Казахстан, где примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера. Мероприятие пройдет в Нур-Султане в узком и расширенном составах. В связи с юбилейной датой, пятилетием договора о ЕАЭС, главы государств обсудят итоги развития Союза, определят дальнейшие перспективы совместной работы по углублению интеграции и качественной реализации уже достигнутых договоренностей. Повестка саммита также включает вопросы формирования общего электроэнергетического рынка, взаимодействия в таможенной сфере, создание Совета по промышленной политике ЕАЭС и другие темы. По итогам планируется принятие соответствующих международных документов. Кроме того, программой поездки президента предусмотрен ряд двусторонних встреч и переговоров на высшем уровне. Поезд памяти отправится 22 июня из Бреста и завершит путешествие 4 июля в Минске, сообщает Белта. Пятый сезон проекта включает посещение мемориальных комплексов. Брестскую крепость-герой, Хатынь, комплекса на Мамаевом кургане, встречи с ветеранами, историками и государственными деятелями. Это масштабное международное культурно-образовательное мероприятие инициировано Советом Республики Национального собрания Беларуси и Советом Федерации Федерального собрания России. В этом году почти 12 тысяч белорусских десятиклассников боролись за право присоединиться к патриотическому маршруту. Продолжаем выпуск. Во всех регионах Беларуси проходят учебно-полевые сборы для старшеклассников. Их цель – закрепить знания по призывной подготовке, познакомить ребят с основами армейского дела и дать первые навыки под руководством опытных военнослужащих. Испытывают себя в новых условиях и 520 десятиклассников Барановичей, сообщила начальник управления по образованию горосполкома Татьяна Шестак. В течение 10 дней участники смены военно-патриотической направленности живут по строгому распорядку. В первой половине дня – практика на базе воинских частей, а во второй – штудирование теории в классах, а также участие в спортивных мероприятиях. В частности, для воспитанников средней школы номер 14 занятия стартовали в 120-й зенитной ракетной бригаде, а парни из гимназии номер 5 отправились на обоз «Лесновский полигон». Подростки изучили программу и уже приступили к отработке элементов в реальной обстановке. Кстати, оценки, которые они получат во время сборов, учитываются при выставлении годовой отметки по предмету «Допризывная подготовка». И о спорте. Футбольный клуб «Барановичи» держит путь на север. Уже в это воскресенье, 31 мая, наша команда проведет выездной матч против ФК «Витебск» в рамках 10-го тура Бетера высшей лиги. Наши игроки отправятся в поездку на новом брендовом автобусе, раскрашенном в красно-синие цвета. В настоящее время подопечные Романа Киренкина усиленно тренируются. Матч обещает быть напряженным, так как предстоящий соперник считается фаворитом встречи, а «Барановичи» нуждаются в очках для улучшения турнирного положения. Для болельщиков, которые не смогут поддержать ребят лично, будет доступна онлайн-трансляция на официальном сайте Белорусской Федерации Футбола. Начало в 14 часов. С новостями знакомила Наталья Василевская. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде подробнее.
0: Погода.
1: До конца этой недели погода будет неустойчивой, прохладной и ветреной. Температурный фон на 5 градусов ниже климатической нормы и больше подходит для апреля. Только в последние весенние выходные столбик термометра, пусть и незначительно, начнет расти. С запада Европы станет поступать теплая воздушная масса. Интенсивность осадков уменьшится. Как сообщил начальник Барановичской метеостанции Анатолий Салтыков, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер северо-западный 5-7 метров в секунду. Порывы до 14. Температура воздуха в течение дня 13-15. Вечером 10-12 градусов. Ночью ожидается 5-7 со знаком плюс.

0: Мы завсюди клопотимся об наших детях, тому вырабляем для них самое лепшее. Школьное одение белорусских вытворцев – это стиль, комфорт и надежность для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.
1: Реклама.
2: Баранижскому районному ЖКХ требуется мастер участка, слесарь-сантехник, слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике, раскряжевщик, столяр-дворник. Телефон 63-89-36.
3: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Набор из 6 бокалов всего за 17 рублей. АМИ.
4: Подробности по телефону 7690 или на АМИ.бай.
5: Телефон рекламной службы 60 36 36.

Остаемся на одной волне вместе с Барановичей ФМ. Сегодня 28 мая на календаре, отмечается День пограничника. Но сейчас я хочу с вами поговорить о границах, знаете, о внутренних, о личных границах. Да. Все мы прокачали личные границы, стали такие чувствительные, и уже даже иногда боишься лишний раз слово сказать, чтобы никого не обидеть. Но вот если, например, у вас есть свое мнение, что же мы должны в этом случае молчать? Есть вот такой вопрос. Действительно, сейчас много говорят про уважение к личным границам и бережную коммуникацию. Но это не отменяет возможности делиться своими мыслями или своими мнениями. Более того, честность и искренность необходимы для доверительных отношений. Высказать мнение бережно, но честно помогут некоторые правила. Как же высказать свое мнение, не нарушить чужие границы? Давайте познакомимся с несколькими простыми правилами. Ну, для начала уточните, нужно ли собеседнику вообще ваше мнение. Вы действительно сильно снизите вероятность конфликта, если сначала узнаете, готов ли собеседник услышать ваши слова. Ну, например, можно спросить, тебе интересно, что я думаю на этот счет? Или, может быть, тебе нужен мой совет? Или могу поделиться тем, что я бы сделала на твоем месте? Или можно честно сказать, что я об этом думаю? Но спрашивать разрешение полезно по двум причинам. Во-первых, это показывает, что вы уважаете собеседника. Во-вторых, повышает шансы на то, что мнение будет услышано. Когда мы даем свою оценку вот с наскока так, да, собеседник начинает защищаться. А когда мы спрашиваем разрешение заранее, то вот тогда уже собеседник испытывает любопытство. Что же там за мнение такое? И открывается нам навстречу. Если же человек отвечает, что ваше мнение сейчас не кстати, ну что ж, это тоже результат.

кажется, у тебя отвратительный вкус. Вот кажется, да? Мне кажется. Но формально это вряд ли я сообщение. И вряд ли оно поможет вам снизить конфликтность. А вот, например, я бы подобрала сюда другие туфли или я бы попробовала иначе. Вполне себе может быть. Далее делитесь эмоциями и размышлениями, а не выводами и диагнозами. Нам бывает сложно понять друг друга из-за того, что мы делимся резкими выводами, вместо того, чтобы рассказывать о своих размышлениях и эмоциях. Ну, например, можно сказать, к примеру, да, в ситуации «ты специально это сделал», или же повернуть ситуацию «мне неприятно, когда вот так происходит». Вы выражаете свою эмоцию и свое отношение к ситуации. Хорошо, идем дальше. Признайте право собеседника не соглашаться с вами. Это, наверное, сложное правило, но тем не менее. Конфликты зачастую случаются не из-за разных мнений, а из-за того, что мы требуем от собеседника согласиться с нашим мнением. Если мне какая-то сумочка, к примеру, не нравится, а подруге наоборот, в этом нет конфликта. Я могу такую не носить, а она носить. Конфликт возникает, если я или она начинаем доказывать друг другу, что и именно наше мнение, оно самое важное. И вот самое неприятное, когда с нами общаются по принципу «есть мое мнение» и «есть неправильное». Чтобы снизить риски ссоры, можно озвучить, что признаетесь, что признаете право собеседника не соглашаться с вами. Ну, например, «я могу ошибаться» или «ты можешь со мной не соглашаться, но я считаю вот так». «Решать тебе я поддержу в любом случае, но у меня есть другое мнение». Это, конечно же, сглаживает ситуации. Ну и еще одно золотое правило. Если атмосфера накалилась, сделайте шаг назад. Как бы мягко мы ни высказывали свое мнение собеседника, оно все равно может задеть и расстроить. Даже если мы получили разрешение, подобрали слова, выразились максимально бережно, реакция может быть любой. Непредсказуемость – это нормальная часть общения. Так вот, если человек спорит, обижается или злится, в ответ на ваши слова не включайтесь в противостояние или ссору и не стыдите его за реакцию. Сделайте шаг назад, например, «извини, мне не хотелось тебя обидеть» или «возможно, мое мнение было неуместно», или же «я вижу, что тебя расстроили мои слова, мне жаль, что так вышло». И действительно, это важно делать искренне. Иногда вот сделав шаг назад, вы увидите, что собеседник смягчился. Ну что ж, друзья, уважайте личные границы близких людей, будьте добрее, терпимее, и тогда мир вокруг вас тоже будет светлее. Ну а тем временем на часах 13:53, это значит, время дневного эфира подходит к завершению, пришло время нам с вами прощаться. На одной волне с вами была Лерика Черненко, и до встречи завтра на 100.0 FM.

0: 14 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер северо-западный 5-7 метров в секунду. Порывы до 14. Температура воздуха в течение дня 13-15, вечером 10-12 градусов. Ночью ожидается 5-7 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Владельцам домашних животных квалифицированная команда ветеринарных врачей Барановичской городской ветстанции окажет помощь вашему питомцу в любых ситуациях. У нас широкий комплекс услуг. Хирургические вмешательства любой сложности, полный спектр диагностики, оформление документов для выезда за границу. Адрес: Калинина, 138, без выходных. Телефон 66 37 86. Доверьте здоровье ваших животных профессионалам.
2: Магазину «Южанка» срочно требуются грузчики. Звонить по телефону МТС, код 029 791 77 23.
0: Телефон рекламной службы 60 36 36.
3: Знаете ли вы, для чего нужны обязательные страховые взносы? Страховые взносы – это гарантия достойной пенсии, оплаты временной нетрудоспособности, выплат детских пособий. Уважаемые работодатели, своевременно оплатив обязательные страховые взносы, вы обеспечиваете социальные гарантии ваших сотрудников. Позаботимся о будущем вместе.
4: Уважаемые родители, вы знаете, чем сейчас занят ваш ребенок? МЧС напоминает: не оставляйте детей без присмотра, не позволяйте им играть с огнем, храните спички в недоступных местах. Объясните ребенку, чем опасен огонь и к чему могут привести игры со спичками. Берегите детей.

0: Реклама.
1: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 21 мая по 11 июня. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула. Всего от 75 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на АМИ БАЙ.
2: Донер-рум знает, как накормить всех вкусно и полезно. Приходи всей семьей и приводи друзей. Теперь новый Донер-рум на Ленина 49. А еще Донер-рум на Кирова 91А, по Советской 76А и на 50 лет БССР 88. Телефон МТС, код 029-548-46-15.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Суббота. Наши песни. В эфире радио Барановичи FM «Инди-рок». Песни, группы, альбомы слушаем в субботу с 6 до 7 вечера. Наши песни.
5: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Барановичи ФМ новости.
1: В Барановичах 14:30, студия Екатерина Ярмолик. Добрый день. Беларусь нацелена на мирный диалог. Брестская область и Вьетнам активизируют экономическое сотрудничество. Об этом и другом подробнее. Дверь для диалога в Минске всегда открыта. Об этом, обращаясь к западным странам, заявил государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович. В Москве на международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, передает Белта. Мероприятие организовано в рамках международного форума, который собрал делегации из более чем 140 государств. Необратимый процесс формирования нового многополярного мироустройства сопряжен с множеством взаимосвязанных негативных факторов, которые предстоит преодолевать, констатировал Александр Вольфович. Брестская область и Вьетнам активизируют экономическое сотрудничество и намечают новые точки роста в торговле и кооперации. Стороны обсудили дальнейшее направление для взаимодействия. Договорились об ответном визите в провинцию Лаокай, рассказал заместитель председателя Брестского облсполкома Михаил Баценко. Бизнес-миссия будет сформирована с целью наращивания связей в экономике с вьетнамскими коллегами, отметил Михаил Баценко. Энергетики начали строить высоковольтную линию 330 киловольт Березовская ГРЭС Пинск-Микошевичи, сообщили в Брестэнерго. Система обеспечит транзит электроэнергии до подстанции 750 киловольт Белорусская. Благодаря этому значительно повысится надежность электроснабжения юго-восточного региона Брестской области. Специалистам предстоит возвести 180 километров новой воздушной линии электропередачи и реконструировать еще около 15 километров существующих сетей. Проект затронет три ключевых подстанции первого региона. Все работы планируется завершить к концу 2028 года. Продолжаем выпуск. Появилась еще одна схема мошенничества. Гражданам поступают СМС на мобильные телефоны или сообщения через мессенджеры с уведомлением о якобы имеющейся задолженности ГАИ. Главный признак обмана в том, что настоящая госавтоинспекция не отправляет гражданам ссылки на оплату штрафов и не предлагает переводить деньги через сторонние сервисы. Штрафы оплачиваются только через ЕРИП, банк или почту, сообщила старший инспектор группы информации и общественных связей Барановичского ГУВД Ольга Давидович.
2: Для придания легитимности своим действиям преступники используют государственную символику и атрибутику ведомства. Переходя по ссылке, вы попадаете на поддельный сайт, который похож на сайт Министерства внутренних дел, но таковым не является. Введя данные карты, вы переводите деньги мошенникам. Более того, злоумышленники получают данные вашей банковской карты и похищают все имеющиеся деньги. Министерство внутренних дел не использует мессенджеры для уведомления о штрафах и не рассылает сторонние платежные ссылки. Официальные интернет-ресурсы органов и учреждений Республики Беларусь расположены исключительно в национальном сегменте сети интернет.
1: С новостями знакомила Катерина Ярмолик. Еще больше информации читайте на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями, возможен дождь. Ветер северо-западный 5-7 метров в секунду, порывы до 14. Температура воздуха в течение дня 13-15 градусов. Вечером 10-12, ночью ожидается 5-7 со знаком «плюс».

0: FM на 100.0.
1: На территории Брестской области участились случаи блокировки мобильной техники Apple. Злоумышленники под видом знакомств в социальных сетях, устройства на работу, установки различных игровых приложений обманным путем просят войти в учетную запись Apple ID. После входа в учетную запись злоумышленники блокируют мобильную технику жертвы и вымогают деньги за разблокировку мобильного устройства. Милиция напоминает, ни под какими предлогами не входите в чужой Apple ID на своем iPhone.

0: 15 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями, возможен дождь. Ветер северо-западный 5-7 метров в секунду, порывы до 14. Температура воздуха в течение дня 13-15 градусов. Вечером 10-12, ночью ожидается 5-7 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Лето зовет. В магазине «Красная цена» уже летняя коллекция одежды и обуви по доступным ценам. Стиль и новизна. Невероятный выбор нижнего белья, сумок, кошельков и очков. Ждем вас ежедневно с 9 до 20 в магазине «Красная цена» на Царюка 7. Торговый центр «Атриум», второй этаж.
2: Магазину «Южанка» срочно требуются грузчики. Звонить по телефону МТС, код 029-791-77-23.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Погрузитесь в атмосферу тепла и уюта, где золотые хиты старого джаза наполняют сердце ностальгией. Уникальные мелодии и ламповые истории в программе «Уютный вечер» по пятницам в 19:00. Присоединяйтесь к нам на волне 100.0 FM и создайте свой идеальный вечер под чарующее звуки.

0: Барановичи ФМ новости.
1: В Барановичах 15:30, студия Екатерина Ярмолик. Здравствуйте. Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Казахстан. В преддверии Всемирного дня донора белорусы по всей стране безвозмездно сдают кровь. Об этом и другом подробнее. Небесная голубая ковровая дорожка, рота почетного караула, красные розы. Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Казахстан для участия в саммите Евразийского экономического союза и в 5-м Евразийском экономическом форуме. Президента встретил премьер-министр Казахстана Алжас Бектенов. В Астане 28 мая глава белорусского государства выступит на пленарном заседании экономического форума, главная тема которого — ЕАЭС в глобальной цифровой гонке. Ставка на искусственный интеллект. Как рассказали в пресс-службе белорусского лидера, Александр Лукашенко представит позицию отечественной стороны по вопросам технологической кооперации в рамках ЕАЭС и внедрения искусственного интеллекта в реальный сектор экономики. Приведет примеры опыта в этой сфере. Повестка заседания Высшего Евразийского экономического совета, которое состоится 29 мая, включает около 20 вопросов. В Бресте проходит вторая международная межпартийная конференция. Мероприятие объединило представителей партии из Беларуси и дружественных ей стран. В город над Бугом приехали участники из Азербайджана, Венесуэлы, Германии, Зимбабве, Казахстана, КНДР, Кубы, Лаоса, Молдовы, Мьянмы, России, Таджикистана и Узбекистана. Их коллеги из Сербии и Словакии подключились в режиме онлайн. Президент республики Александр Лукашенко направил участникам приветственный адрес. Его зачитал первый заместитель главы администрации президента Владимир Перцов. Представители белорусских и зарубежных партий собрались, чтобы обсудить актуальные темы. Во время пленарного заседания эксперты поделятся мнениями в вопросах укрепления суверенитета, регионального партнерства, развития международных отношений, о роли политических партий и общественных движений в этих процессах. Продолжаем выпуск. В преддверии Всемирного дня донора, который отмечается 14 июня, белорусы по всей стране безвозмездно сдают кровь. Сделать доброе дело стремятся общественные деятели, представители госорганов и организаций, учреждения образования, спорта и просто неравнодушные граждане. Для многих это уже традиция. Как рассказала врач-терапевт Барановичской станции переливания крови Антонина Беспалова, в нашем городе в 2025-м драгоценными каплями поделились 2567 человек. Причем большинство приходит регулярно. Впервые присоединились более 700 жителей. По словам Антонины Беспаловой, на протяжении июня вместо учреждений побывают сотрудники автобусного парка, 558-го авиаремонтного завода, ГРУЧС, БПХО, станкостроительного завода «Атлант», птицефабрики «Дружба». Традиционно пройдет акция «Белая Русь. Родная кровь». Ее активисты поддержат представители районной организации Республиканского общественного объединения. Одна донация может стать спасением сразу для 4 человек. Для тяжелобольных, пострадавших в авариях, пациентов онкологических центров и рожениц – это шанс на жизнь. В Беларуси курение на крыльце многоквартирных домов и общежитий могут запретить, сообщила заведующая отделением общественного здоровья Республиканского центра гигиены и эпидемиологии общественного здоровья Ольга Бартман. Речь идет о законопроекте, который ужесточит государственный контроль за потреблением табака и электронных сигарет. Над ним идет работа. Среди новшеств законопроекта о курении – усиление мер ответственности за продажу никотиносодержащей продукции несовершеннолетним, а также за покупку ее взрослыми с целью передачи подростков. Предлагается ввести более жесткие требования к производителям альтернативных видов сигарет и нагреваемого табака. С новостями знакомила Екатерина Ярмолик. Еще больше информации читайте на нашем сайте stoyfm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, завтра в Барановичах переменная облачность, кратковременный дождь. Ветер северо-западный 6-7 метров в секунду, порывы до 15. Температура воздуха утром 5-7 градусов. В течение дня 14-16 со знаком «плюс».

0: Реклама. Донор Рум знает, как накормить всех вкусно и полезно. Приходи всей семьей и приводи друзей. Теперь новый Донор Рум на Ленина 49. А еще Донор Рум на Кирова 91А, по Советской 76А и на 50 лет БССР 88. Телефон МТС, код 029-548-46-15.
1: Телефон рекламной службы 60-36-36.
2: Любить своего малыша — это не только дарить ему тепло и ласку, но и заботиться о его безопасности. Даже животные защищают и берегут своих детенышей от любой опасности. МЧС напоминает: забота о детях – это закон жизни. Родители, не оставляйте детей без присмотра.
3: Решили установить газовую плиту или котел? Не пытайтесь выполнить это самостоятельно. Министерство энергетики Республики Беларусь и государственное объединение «Белтопгаз» предупреждают. Это влечет наложение штрафа до 20 базовых величин и может привести к печальным последствиям. Запрещается самовольно подключать, отключать, ремонтировать и переставлять газоиспользующее оборудование. Обратитесь в газоснабжающую организацию. Будьте бдительны. Работник газовой службы должен предъявить удостоверение и быть в спецодежде. Помните, самовольное подключение к системе газоснабжения несет угрозу вашей безопасности.

0: 16 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, кратковременный дождь. Ветер северо-западный 6-7 метров в секунду, порывы до 15. Температура воздуха утром 5-7 градусов. В течение дня 14-16 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Магазину «Южанка» срочно требуются грузчики. Звонить по телефону МТС, код 029-791-77-23.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Захватите зонтик для прогулок по облакам и присоединяйтесь к нам на волнах 100.0 FM. Вас ждет воздушное путешествие в мире удивительных фактов с викторинами и беседами о кино, литературе и видеоиграх. Суббота с 12 до 14.00. Прогулки по облакам. Ваш билет в мир удивительных приключений.
5: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 21 мая по 11 июня. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула. Всего от 75 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Алло, ты где?
3: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
2: А у меня куча старых и ничего не ношу.
3: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. В 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
4: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону плюс 3529-689-77-78.
5: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
6: Телефон рекламной службы 60-36-36.
7: Суббота. Наши песни. В эфире радио «Баранович ФМ» «Инди-рок». Песни, группы, альбомы слушаем в субботу с 6 до 7 вечера. Наши песни.
5: Слушай свое на «Баранович ФМ».

0: Барановичи FM новости.
1: В Барановичах 16:30, студии Екатерина Ярмолик. Здравствуйте. Участники международной межпартийной конференции в Бресте оценивают и обсуждают вызовы современного мира. Минздрав Беларуси контролирует ситуацию со вспышкой лихорадки Эбола в Африке. Об этом и другом подробнее. Большая часть человечества ищет новые форматы развития. Об этом заявила председатель Белорусской партии «Беларусь» Ольга Чемоданова во время пленарного заседания второй международной межпартийной конференции. По ее словам, сегодня экономический центр тяжести мира распределяется между Евразией, Латинской Америкой и Африкой. Это ведет к новой многополярности и многообразию политических укладов. С другой стороны, это требует от правящих и ведущих партий активного творческого поиска нестандартных решений в интересах наших народов, подчеркнула лидер партии. Она напомнила, что 2026 объявлен годом белорусской женщины. А значит, в будущей картине общества необходимо найти значимое место для таких чувствительных тем, как поддержка демографического роста, семейного предпринимательства, традиционной многодетной семьи и ценностей родительского очага. Продолжение темы. В Брестском горосполкоме продолжается пленарное заседание межпартийной конференции «Государственный суверенитет и принципы международных отношений в условиях многополярности и многообразия в 21 веке». Площадка объединила 13 делегаций из дружественных Беларуси стран – Азербайджана, Венесуэлы, Казахстана, Лаоса, Молдовы, России и других. Участники из Сербии и Словакии подключились к дискуссии в режиме онлайн. Эксперты собрались, чтобы обсудить актуальные темы и поделиться мнениями. Барановичский регион на мероприятии представляют лидеры городского и районного отделений партии «Беларусь» Елена Соловей и Алексей Еременко. Также присутствуют активисты молодежного движения «Искра» Назар Шутьев и Диана Тукай. Министерство здравоохранения Беларуси информирует о регистрации вспышки лихорадки Эбола в Африке. Граждан призывают по возможности отменить поездки в указанные страны. При этом в профильном ведомстве подчеркивают, что обстановка не отвечает критериям чрезвычайной ситуации пандемического масштаба. Специалисты рекомендуют туристам, прибывающим за рубежом, тщательно следить за личной гигиеной, избегать тесного общения с людьми, у которых наблюдаются признаки инфекционных заболеваний, а также не контактировать с дикими животными. По возвращении при появлении симптомов ОРВИ нужно сразу обратиться к врачу. Минздрав обеспечен всеми необходимыми ресурсами для лабораторной диагностики и оказания специализированной медицинской помощи при лихорадке Эбола. Другим новостям. Барановичская межрайонная прокуратура поддержала государственное обвинение по ранее возбужденному ей уголовному делу. Фигурант – главный инженер-энергетик одного из сельскохозяйственных предприятий региона. Ему вменяется получение взятки. Установлено, представитель компании по продаже электрооборудования сделал предложение обвиняемому закупать товары именно у них, а взамен получать откаты. Мужчина согласился на эту схему. За каждую проведенную махинацию ему передавали деньги. Всего с июня 2025 по январь 2026 года таким способом инженер принял почти 800 рублей, сообщила старший помощник Барановичского межрайонного прокурора Светлана Пасемко.
2: С учетом личности обвиняемого, представленных доказательств, суд Барановичского района и города Барановичи постановил обвинительный приговор. На основании части 1 статьи 430 Уголовного кодекса Республики Беларусь ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев со штрафом доход государства в размере 3500 базовых величин в сумме 157 500 рублей с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей на срок 5 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.
1: С новостями знакомила Екатерина Ярмолик. Еще больше информации читайте на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, завтра в Барановичах переменная облачность, кратковременный дождь. Ветер северо-западный 6-7 метров в секунду, порывы до 15. Температура воздуха утром 5-7 градусов. В течение дня 14-16 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Барановичский отдел департамента охраны информирует. Самым распространенным видом преступления являются кражи. За год в Барановичском регионе совершается более 500 краж. Помните, даже самый сложный и дорогой замок не дает 100% гарантии защиты от взлома. Меры защиты должны соответствовать возможному риску. Источником бедствий чаще всего служит беспечность. Соблюдайте меры предосторожности. Оборудуйте помещение системой охранной сигнализации. Доверяйте безопасность профессионалам. Департамент охраны гарантирует. Гарантия сохранности вашего имущества.
2: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 21 мая по 11 июня. Подвесное кресло всего за 255 рублей. АМИ.
3: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Донорум знает, как накормить всех вкусно и полезно. Приходи всей семьей и приводи друзей. Теперь новый Донорум на Ленина 49. А еще Донорум на Кирова 91А, по Советской 76А и на 50 лет БССР 88. Телефон МТС, код 029-548-46-15.
5: Телефон рекламной службы 60-36-36.
6: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.

0: 17 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, кратковременный дождь. Ветер северо-западный 6-7 метров в секунду, порывы до 15. Температура воздуха утром 5-7 градусов. В течение дня 14-16 со знаком «плюс».

0: Реклама. Заезжай в Макбай за подарком! С 27 мая по 7 июня уникальный диффузор в авто бесплатно при покупке любого большого комбо. Только на Макдрайв в Бресте и Барановичах. Подробности на сайте Макбай или по номеру +375 17 247 0176.
1: Магазину «Южанка» срочно требуются грузчики. Звонить по телефону МТС, код 029-791-77-23.
2: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Тюль всего за 10 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Телефон рекламной службы 60 36 36.
4: Мы завсюди клопотимся об наших дітях, тому виробляємо для них самое лепшее. Школьные одіння белорусских витворців – гэта стиль, комфорт и надійність для будущих лідерів. Зроблено з клопотом, носится з гонором.
5: Время идет. Школа, институт, работа, дети, внуки. А жизнь мчится вперед, а мы полны сил. Нам все интересно. Ведь вокруг столько всего. Мы можем сделать еще много. Очень много.
6: Сделай свой шаг к активному долголетию. Познавай, достигай, помогай.
7: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Алло, ты где?
3: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
2: А у меня куча старых и ничего не ношу.
3: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
4: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону плюс 3529-689-77-78.
5: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. АМИ.
6: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
7: Слышали? Каждую пятницу в интернет-магазине «Барановичи и Голенька Бай» скидка 10% на широкий ассортимент товаров. Не упустите шанс сделать выгодные покупки. Условия акции в интернет-магазине «Барановичи и Голенька Бай».
8: Телефон рекламной службы 60-36-36.
9: Захватите зонтик для прогулок по облакам и присоединяйтесь к нам на волнах 100.0 FM. Вас ждет воздушное путешествие в мире удивительных фактов с викторинами и беседами о кино, литературе и видеоиграх. Суббота с 12 до 14.00. Прогулки по облакам. Ваш билет в мир удивительных приключений.
10: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Барановичи ФМ новости.
1: В Барановичах 17:30, студия Екатерина Ярмолик. Здравствуйте. Территория диалога, сотрудничества и добрососедства. Брест принимает международную партийную конференцию. Белорусские десятиклассники сменили школьные парты на армейский плац. Об этом и другом подробнее. Брещина всегда была территорией диалога, сотрудничества и добрососедства. Об этом заявил председатель Брестского облсполкома Петр Пархомчик во время второй международной межпартийной конференции в городе над Бугом. Глава области отметил, что регион находится на перекрестке важных транспортных, экономических и культурных путей. Для укрепления международных контактов используют различные форматы взаимодействия. Деловые и инвестиционные форумы, культурные и общественные проекты, обмен делегациями и совместные инициативы. Прямое сотрудничество на партийном уровне помогает лучше понимать друг друга, искать общие интересы и точки соприкосновения, подытожил Петр Пархомчик. Брест на 2 дня стал площадкой проведения важного события. Форум объединил экспертов, политологов, представителей молодежного движения, а также 16 организаций, в том числе Мьянмы, Лаоса, Зимбабве, Азербайджана, Казахстана. Итогом конференции станет принятие резолюции, которая отразит общее стремление к сохранению суверенитета каждой из стран. Особое признание. В Брестском облсполкоме чествовали представителей первого региона. Внимание и награды получили государственные гражданские служащие. В числе тех, кому губернатор Петр Пархомчик вручил медаль за безупречную службу 3-й степени, первый заместитель председателя Барановичского горосполкома Элла Сташенко. Знак отличия вручен согласно указу президента за образцовое выполнение служебных обязанностей, значительное достижение в государственной гражданской службе. Быть достойным звания защитника Отечества. Белорусские десятиклассники сменили школьные парты на армейский плац. На этой неделе в стороне стартовали учебно-полевые сборы. Для юношей организована тактическая подготовка, строевая выправка, знакомство с бытом. Будет и теория. За 10 дней освоят нужные навыки ребята Барановичского региона. К занятиям приступили 507 юношей города. Особенность этого года в том, что курс увеличен до 60 часов. Это вдвое больше прошлогоднего. Это позволяет закрепить полученное знание на практике и окунуться в армейские будни, подчеркнул руководитель допризывной военной подготовки и физической культуры средней школы номер 7 Валерий Карпович.
2: Дети подходят уже более-менее с изученным материалом, в особенности при владении стрелкового оружия. Потому что темы сборки, разборки автомата, боевые свойства их, они проходили в школе. Поэтому, как бы изучая на плакатах, они сейчас, держа в руках боевое оружие, уже могут где-то освоить какие-то элементы более целенаправленно. Вот. А остальные темы – это оказание первой медицинской помощи, которые преподавали медики 8-й радиотехнической бригады. Затем тема овладения изготовки к стрельбе из положения лежа, средства защиты органов дыхания и кожи. То есть эти темы, они уже прошли в школе, и теперь закрепление материала производилось непосредственно на базе войсковых частей.
1: В Барановичский гарнизон входит 7 войсковых частей, каждая со своими боевыми задачами. Ребята смогут побывать во многих. Открыто для такого сотрудничества и 61-я истребительная авиационная база. В четверг, 28 мая, ее посетили порядка 100 ребят из средних школ номер 1, 3, 7 и 19. Юноши подчеркивают, такие занятия тренируют выправку и дают шанс сполна прочувствовать на практике то, что изучали в теории.
3: Меня в общем интересует профессия, связанная с этим. Я думаю поступать в будущем, связанное что-то с силовыми структурами, возможно, военные или милиции. Но это очень интересно, посмотреть на жизнь военных, окунуться в это, так сказать. Мы просмотрели костюм химической защиты, автомат АК-74, ППШ.
4: В 61-й базе нам показали, можно сказать, базу, так, автоматы показывали, химзащиту показывали, там, одежду специальную, там, военную, там, бронежилеты давали, одевали. Было интересно.
5: Мы на военно-полевых сборах посетили 61-ю авиабазу. Побывал на тренажере. Очень понравилось, очень реалистично. Также был тут на дне открытых дверей. Даже давали посидеть. Также примерил шлем для летчиков с трубкой. Он достаточно увесистый. Представляю, насколько должна быть физическая и военная подготовка, чтобы каждый день, так скажем, носить его.
1: Еще порядка 30 старшеклассников окунутся в атмосферу военного дела в Барановичском районе. Пройденный курс подтвердят оценкой в дневнике по дисциплине да призывная подготовка. Но и это не главное. Важны знания и закалка, которую получат парни. Продолжаем выпуск. На дороге дети, мы за них в ответе. Под таким девизом 29 мая в Беларуси пройдет единый день безопасности дорожного движения. В преддверии летних каникул вопрос появления несовершеннолетних на дороге особенно актуальный. Вблизи проезжей части и во дворах появляется все больше ребят. Подход правоохранителей к делу комплексный. Чтобы свести риски чрезвычайных ситуаций к минимуму, сотрудники госавтоинспекции проводят рейды на магистралях города. Следят за правильностью передвижения пешеходов, организуют разъяснительные беседы в дошкольных учреждениях и школах, отметил старший госавтоинспектор отдела ГАИ ГУВД Андрей Буслович. Ребятам рассказывают, где разрешено кататься на роликах и самокатах, зачем нужно автокресло и как правильно переходить проезжую часть. Водителям напоминают, что по 5 июня необходимо включать ближний свет фар, даже в светлое время суток. В обязательном порядке перевозить несовершеннолетних только пристегнутыми ремнями безопасности, для малышей использовать специальные удерживающие средства. К новостям компаний. Барановичский станкостроительный завод «Атлант» приглашает на работу кузнецов-штамповщиков, кузнецов на молотах и прессах с возможностью обучения. Гарантированы полный социальный пакет и медицинское страхование. Обращаться по телефону 8029-389-63-59. С новостями знакомила Катерина Ярмолик. Еще больше информации читайте на нашем сайте stoyfm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде подробно.
0: Погода.
1: В пятницу погодные условия на территории Беларуси будет определять холодная неустойчивая воздушная масса, поступающая с северо-запада Европы. Прогнозируется переменная облачность, на большей части территории страны кратковременные дожди. Днем в отдельных районах республики возможны грозы, ветер северо-западный, порывистый. Синоптики предупредили об оранжевом уровне опасности. Как сообщил начальник Барановичской метеостанции Анатолий Салтыков, завтра в Барановичах переменная облачность, кратковременный дождь. Ветер северо-западный 6-7 метров в секунду, порывы до 15. Температура воздуха утром 5-7 градусов, в течение дня 14-16 со знаком «плюс».

0: Реклама. Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Птицефабрика «Дружба» приглашает на работу водителей автомобиля, автокрана, слесаря-ремонтника, слесаря-сантехника, слесаря по КИП и А, электромонтеров, ветеринарного врача, трактористов-машинистов сельхозпроизводства, рабочих службы мойки и дезинфекции птичников. Достойная заработная плата. Обращаться по телефону 48 99 38.
2: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Большой выбор матрасов всего от 119 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Телефон рекламной службы 60 36 36.
4: Милиция напоминает. Сотрудники банковских учреждений никогда не просят своих клиентов сообщить им код, поступивший в СМС-сообщение от банка. Этот код спрашивают лишь мошенники для получения доступа к чужому интернет-банкингу, подтверждения операции по переводу средств или оформлению кредита.

0: 18 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, кратковременный дождь. Ветер северо-западный 6-7 метров в секунду, порывы до 15. Температура воздуха утром 5-7 градусов. В течение дня 14-16 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Заезжай в Макбай за подарком! С 27 мая по 7 июня уникальный диффузор в авто бесплатно при покупке любого большого комбо. Только на Макдрайв в Бресте и Барановичах. Подробности на сайте Макбай или по номеру плюс 375-17-247-0176.
2: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Погрузитесь в атмосферу тепла и уюта, где золотые хиты старого джаза наполняют сердце ностальгией. Уникальные мелодии и ламповые истории в программе «Уютный вечер» по пятницам в 19.00. Присоединяйтесь к нам на волне 100.0 FM и создайте свой идеальный вечер под чарующие звуки джаза.
3: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Алло, ты где?
3: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
2: А у меня куча старых и ничего не ношу.
3: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. В 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
4: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону плюс 3529-689-77-78.
5: Магазину «Южанка» срочно требуются грузчики. Звонить по телефону МТС, код 029-791-77-23.
6: Телефон рекламной службы 60-36-36.
7: Суббота. Наши песни. В эфире радио «Барановичи ФМ» «Инди-рок». Песни, группы, альбомы слушаем в субботу с 6 до 7 вечера. Наши песни.
8: Слушай свое на «Барановичи ФМ».

0: Барановичи FM новости.
1: В Барановичах 18:30 и сейчас о самом актуальном к этому времени в студии Катерина Ярмолик. Здравствуйте. Александр Лукашенко находится с рабочим визитом в Казахстане. Глава государства примет участие в саммите Евразийского экономического союза и пятом Евразийском экономическом форуме, где представит позицию белорусской стороны по вопросам технологической кооперации в рамках ЕАЭС и внедрения искусственного интеллекта в реальный сектор экономики. Приведет примеры отечественного опыта в этой сфере. Около двух десятков вопросов включает повестка заседания Высшего Евразийского экономического совета, которое состоится 29 мая. Саммит пройдет в узком и расширенном составах. Главы государств обсудят развитие международной торговли и сотрудничества с партнерами интеграционного объединения, вопросы таможенного законодательства, реализацию кооперационных проектов и ряд других. Большая часть человечества ищет новые форматы развития. Об этом заявила председатель Белорусской партии «Беларусь» Ольга Чемоданова во время пленарного заседания второй международной межпартийной конференции. По ее словам, сегодня экономический центр тяжести мира распределяется между Евразией, Латинской Америкой и Африкой. Это ведет к новой многополярности и многообразию политических укладов. С другой стороны, это требует от правящих и ведущих партий активного творческого поиска нестандартных решений в интересах наших народов, подчеркнула лидер партии. Она напомнила, что 2026 объявлен годом белорусской женщины. А значит, в будущей картине общества необходимо найти значимое место для таких чувствительных тем, как поддержка демографического роста, семейного предпринимательства, традиционной многодетной семьи и ценностей родительского очага. Барановичский регион на форуме представляют лидеры городского и районного отделений партии «Белая Русь» Елена Соловей и Алексей Еременко. Также присутствуют активисты молодежного движения «Искра» Назар Шутьев и Диана Тукай. Брестская область и Вьетнам активизируют экономическое сотрудничество и намечают новые точки роста в торговле и кооперации. Стороны обсудили дальнейшее направление для взаимодействия. Договорились об ответном визите в провинцию Лаокай, рассказал заместитель председателя Брестского облсполкома Михаил Баценко. Бизнес-миссия будет сформирована с целью наращивания связей в экономике с вьетнамскими коллегами, отметил Михаил Баценко. Продолжаем выпуск. В преддверии Всемирного дня донора, который отмечается 14 июня, белорусы по всей стране безвозмездно сдают кровь. Сделать доброе дело стремятся общественные деятели, представители госорганов и организаций, учреждения образования, спорта и просто неравнодушные граждане. Для многих это уже традиция. Как рассказала врач-терапевт Барановичской станции переливания крови Антонина Беспалова, в нашем городе в 2025-м драгоценными каплями поделились 2567 человек. Причем большинство приходит регулярно. Впервые присоединились более 700 жителей. По словам Антонины Беспаловой, на протяжении июня вместо учреждений побывают сотрудники автобусного парка 558-го авиаремонтного завода, ГРУЧС, БПХО, станкостроительного завода «Атлант», птицефабрики «Дружба». Традиционно пройдет акция «Белая Русь. Родная кровь». Ее активисты поддержат представители районной организации Республиканского общественного объединения. Одна донация может стать спасением сразу для 4 человек. Для тяжелобольных, пострадавших в авариях, пациентов онкологических центров и рожениц – это шанс на жизнь. Новостям компании. Производственный филиал ОАО «Савушкин продукт» в городе Барановичи приглашает на работу. Работников на производство, приемщиков-сдатчиков пищевой продукции, а также специалистов технических специальностей. Осуществляется доставка работников из районов транспортом предприятия. Телефон 80163-599-524. С новостями знакомила Екатерина Ярмолик. Еще больше информации читайте на нашем сайте stofm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, завтра в Барановичах переменная облачность, кратковременный дождь. Ветер северо-западный 6-7 метров в секунду, порывы до 15. Температура воздуха утром 5-7 градусов. В течение дня 14-16 со знаком «плюс».

0: влюбиться.
1: Реклама.
2: Баранническому районному ЖКХ требуются рабочие по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, истопник, машинист экскаватора, тракторист. Телефон 63 89 36.
3: Лечиться, а не ходить по врачам. Медицинский центр «Дейскомп». УЗИ, гинекология, стоматология. Работаем без выходных и в праздничные дни. Телефон МТС, код 029-267-22-88. Улица Притыцкого, 67.
1: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Вам звонят сотрудники финансовой милиции? Поступил звонок из водоканала, электросетей или под предлогом замены домофона? Сообщают о замене счетчика или чипа? Требуют задекларировать деньги? Предоставить личные данные и продиктовать код из СМС? Это обман. Прервите разговор. Помните, реальные службы не запрашивают личную информацию и коды подтверждения по телефону.

0: Наше радио. Баранович ФМ.
1: Кто сказал, что пацаны не танцуют? Я с ней стал тем мужчиной, который танцует. Кто сказал, что мужчины не плачут? Она подарит мне детей, я заплачу. Все знают.

0: 19 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, кратковременный дождь. Ветер северо-западный 6-7 метров в секунду, порывы до 15. Температура воздуха утром 5-7 градусов. В течение дня 14-16 со знаком «плюс».

0: Баранович ФМ.
1: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, кратковременный дождь. Ветер северо-западный 6-7 метров в секунду, порывы до 15. Температура воздуха утром 5-7 градусов. В течение дня 14-16 со знаком «плюс».
2: Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают. А потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто делает.

транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Барановичи FM на 100.0.
1: Газ – это комфорт и уют в вашем доме. Ежедневное использование газового оборудования – неотъемлемая часть нашей жизни. Но из помощника газ может превратиться во врага. Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» напоминают. Не оставляйте без присмотра работающее газовое оборудование. Не пытайтесь самостоятельно его ремонтировать. Не пользуйтесь неисправными приборами. Не сушите вещи над газовой плитой. Проветривайте помещение. Перекрывайте краны. Помните, соблюдение простых правил – главное условие вашей безопасности.

0: 20 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, кратковременный дождь. Ветер северо-западный 6-7 метров в секунду, порывы до 15. Температура воздуха утром 5-7 градусов. В течение дня 14-16 со знаком «плюс».

0: и 0. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, кратковременный дождь. Ветер северо-западный 6-7 метров в секунду, порывы до 15. Температура воздуха утром 5-7 градусов. В течение дня 14-16 со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, кратковременный дождь. Ветер северо-западный 6-7 метров в секунду, порывы до 15. Температура воздуха утром 5-7 градусов. В течение дня 14-16 со знаком «плюс».

0: 22 часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, кратковременный дождь. Ветер северо-западный 6-7 метров в секунду, порывы до 15. Температура воздуха утром 5-7 градусов. В течение дня 14-16 со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, кратковременный дождь. Ветер северо-западный 6-7 метров в секунду, порывы до 15. Температура воздуха утром 5-7 градусов. В течение дня 14-16 со знаком «плюс».

0: 23 часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, кратковременный дождь. Ветер северо-западный 6-7 метров в секунду, порывы до 15. Температура воздуха утром 5-7 градусов. В течение дня 14-16 со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, кратковременный дождь. Ветер северо-западный 6-7 метров в секунду, порывы до 15. Температура воздуха утром 5-7 градусов. В течение дня 14-16 со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, кратковременный дождь. Ветер северо-западный 6-7 метров в секунду, порывы до 15. Температура воздуха утром 5-7 градусов. В течение дня 14-16 со знаком «плюс».

0: погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, кратковременный дождь. Ветер северо-западный 6-7 метров в секунду, порывы до 15. Температура воздуха утром 5-7 градусов. В течение дня 14-16 со знаком «плюс».

Баранович FM. Oh, my love it, yeah, yeah.

0: час ночи. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, кратковременный дождь. Ветер северо-западный 6-7 метров в секунду, порывы до 15. Температура воздуха утром 5-7 градусов. В течение дня 14-16 со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, кратковременный дождь. Ветер северо-западный 6-7 метров в секунду, порывы до 15. Температура воздуха утром 5-7 градусов. В течение дня 14-16 со знаком «плюс».

0: два часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, кратковременный дождь. Ветер северо-западный 6-7 метров в секунду, порывы до 15. Температура воздуха утром 5-7 градусов. В течение дня 14-16 со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, кратковременный дождь. Ветер северо-западный 6-7 метров в секунду, порывы до 15. Температура воздуха утром 5-7 градусов. В течение дня 14-16 со знаком «плюс».

0: три часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, кратковременный дождь. Ветер северо-западный 6-7 метров в секунду, порывы до 15. Температура воздуха утром 5-7 градусов. В течение дня 14-16 со знаком «плюс».